ᱱᱟᱜ ᱵᱟᱨᱥᱤᱧ ᱦᱚᱭ ᱜᱟᱢᱟ ᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨᱮᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱟᱯᱱᱟ ᱟᱯᱱᱟ ᱚᱛᱮ ᱠᱩᱸᱰᱤ ᱠᱚ ᱪᱟᱥ ᱨᱮ ᱪᱤ ᱯᱟᱹᱴᱨᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟ ᱛᱤᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱮᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ ᱦᱮᱨᱢᱩᱴ ᱪᱤ ᱵᱟᱵᱟᱢᱩᱴ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱥᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱚᱠᱚᱱ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱮ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱟᱯᱱᱟ ᱟᱯᱱᱟ ᱠᱩᱸᱰᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱭᱟᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱪᱟᱥ ᱦᱚᱭ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱚ ᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱦᱮᱨᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮᱱᱟ ᱪᱤ ᱱᱮᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱚᱠᱚᱱᱟ ᱢᱟᱱᱥᱩᱱ ᱚᱠᱚᱱᱟ ᱵᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱜᱟᱢᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱱᱤᱱᱟ ᱵᱚᱞᱚᱭᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱱᱮᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱜᱟᱢᱟ ᱠᱚ ᱞᱟ ᱟᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱮᱱ ᱟᱭᱟᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱚ ᱵᱚᱦᱮᱨ ᱟᱛᱟ ᱟᱛᱟ ᱛᱟᱠᱤ ᱚᱢᱚᱱᱚᱜ ᱠᱟ ᱵᱟᱱᱛᱨᱟ ᱫᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱜᱟᱢᱟ ᱵᱮᱴᱟᱭᱟᱱ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱚᱛᱮ ᱠᱩᱸᱰᱤ ᱠᱚ ᱠᱟᱥᱤ ᱫᱟᱹᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱦᱮᱨ ᱫᱟᱹᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱵᱟ ᱢᱩᱴᱩ ᱦᱮᱨ ᱠᱟᱨᱥᱟᱣ ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱟᱵᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱤᱥᱮ ᱫᱩᱱᱩᱭ ᱚᱠᱚᱱ ᱚᱛᱮ ᱛᱮ ᱚᱠᱚᱱ ᱠᱩᱸᱰᱤ ᱛᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱵᱤᱛᱤ ᱡᱟᱝᱠᱚ ᱵᱚ ᱱᱟᱢ ᱨᱩᱣᱟᱹᱞᱫᱟ ᱮᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱤᱥᱮ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱚ ᱱᱟᱜᱮᱨᱟ ᱵᱤᱸᱫᱤ ᱨᱟ ᱠᱚ ᱱᱮᱠᱚᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱤᱰᱤ ᱠᱮᱛᱮ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱮᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱤᱥᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱟᱝ ᱵᱤᱛᱤ ᱠᱚ ᱵᱚ ᱦᱮᱨ ᱨᱩᱣᱟᱹᱭ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱟᱵᱚ ᱫᱚᱥᱛᱩᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱯᱟᱨᱟᱢᱯᱟᱨᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱮᱨ ᱨᱩᱣᱟᱹᱭ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱩᱜᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱞᱮᱜᱮᱡ ᱵᱮᱜᱮᱡ ᱦᱟᱨᱟᱱ ᱠᱟ ᱚᱢᱚᱱᱮᱱ ᱠᱟ ᱢᱤᱱᱟ ᱠᱟᱡᱤᱠᱮ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱤᱱᱟᱹᱵᱚ ᱦᱮᱨᱮᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱜᱮᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱦᱮᱨᱢᱩᱴ ᱦᱮᱨᱢᱩᱴ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱫᱚ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱟᱵᱚ ᱱᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱯᱩᱱᱟᱹᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚ ᱩᱱᱠᱩᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱦᱮᱨᱢᱩᱴ ᱤᱛᱮ ᱥᱮᱥᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱡᱚᱢ ᱱᱟᱢᱟᱡᱚᱢ ᱥᱮᱥᱮᱱᱟ ᱮᱞᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱚᱫᱚ ᱞᱟᱹᱞᱤ ᱮᱱ ᱟᱭᱟᱨ ᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱛᱮᱵᱚ ᱨᱟᱹᱥᱤᱠᱟᱹ ᱞᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱛᱮ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱟᱛᱮᱱ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱱᱟᱹᱱᱤᱠᱟ ᱫᱮᱣᱜᱟᱢ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱹᱠᱤᱱᱮ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱯᱟᱭᱛᱮ